0: обучение в 3 смены запрещено полностью. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр, Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Но вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями, не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 800-10-17-017.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Топ Чемпионы Пари. 21 августа с 8 вечера 30-й юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа. Хука Плейс.
1: Топ Чемпионы Пари.
3: 18+.
4: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправки сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекс обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Я желаю всем хорошего настроения. Сегодня среда, замечательный праздник. Всех православных поздравляю. Светлый, добрый, счастливый. И день сегодня самый жаркий, говорят, за последнее время будет.

величайший музыкант этой планеты Джефф Хилли и его группа The Jeff Healey Band продолжает нашу утреннюю программу для настроения. Великий блюзовый слепой музыкант, который играл на гитаре, кладя ее на колени. Совершенно непонятно и неудобно кажется, но он играл как бог. Вечная ему память, а все мы его помним по фильму «Придорожное заведение» с Патриком Суэйзи, день рождения которого мы отмечали вчера. В ближайшее время на 103.4 FM будем с вами слушать музыку, которую нам подарят Майкл Джексон, Чичерина, Дэниел Поттер, Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди, легенда отечественного рок-н-ролла Алиса и кино, далее Desireless, Depeche Mode, Aerosmith и Баста.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: И действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, как вы поняли, друзья, сегодня день не для того, чтобы ездить на автомобилях, а день для того, чтобы ходить пешком. Во-первых, говорят, это чуть ли не последний жаркий день. Погода действительно чудесная. Воздух там сумасшедший. Нужно идти пешочком. Видимо, это поняли многие, и поэтому дороги в основном свободны. Рассказываю вам о том, что сказал нам сервис Яндекс.Карты. Он говорит, что все практически свободно. 2 балла – это, мне кажется, минимальное показание. Заторы не длятся дольше 10 минут. То есть, если вы поехали и вдруг ползете медленно, знает, через 10 минут максимум это все закончится, и мосты свободны, средний показатель 0.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И о погоде, о чудесной погоде, которая сегодня за окном в Нижнем Новгороде, друзья. Возможно, это самый последний в этом году такой теплый и радостный день, поэтому выходите на улицу сегодня. Никаких автомобилей не нужно, все гулять. А максимальное количество часов проводите. Отпрашивайтесь с работы, потому что надо использовать этот великолепный шанс. Уже сейчас плюс 20 градусов. А днем поднимется до плюс 26. Представляете? Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха невысокая. Малооблачно вообще за весь сегодняшний день. Ну и понятное дело, кто не любит жару, сегодня поухает. Ну, плюс 26, а то и больше будет казаться. Но самое главное, это возможность гулять по нашему красивому, потрясающему Нижнему Новгороду. И этот день шикарный, шикарный. Не упускайте свой шанс. Нашу программу музыкальную продолжает Сара Джейн Моррис и Марио Бионди при участии Микки Му и Энди Ти. А также в этом часе порадует своей музыкой нас Desires, Depeche Mode и суперкоманда Aerosmith.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Топ-чип Бёрдэй Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа, Хука Плейс.
1: Топ-чип Бёрдэй Пати.
3: 18+.
4: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекс обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

Так расслабьтесь, товарищи, если напрягаетесь, не стоит, все будет хорошо, не волнуйтесь. Мика открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, замечательный музыкант, который дарит вам свою музыку. И в начале этого часа песнь про лето споет нам группа «Братья Гримм», и это правильно, потому что сегодня такой солнечный и прекрасный день в Нижнем Новгороде. Далее Dire Straits, Kenny Williams, Aha, Michael Loves to Rock, Skidder Sisters, ансамбль «Блестящий», ансамбль «Инкогнито», Simply Red, Jamiroquai, Queen, и, конечно же, в этом часе мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня, а также в конце уже этого и начале следующего в студии появится у нас Андрей Топчий, и сегодня в прямом эфире пройдет программа под названием «Топчий Лайф». Андрей придет с пластинками, со своим проигрывателем и сыграет нам новейшую электронную музыку. И он обещает, что мы ее раньше не слышали. Так всегда бывает. Оставайтесь вместе с нами на 103.4 FM. Это радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

Да, это девиз сегодняшнего дня. Здравствуй, лето! Сегодня оно вместе с нами, как и положено. Ну, в принципе, лето-то еще идет. Да, всего лишь 19 августа. Впереди еще много дней, но говорят, что просто станет холоднее. Сегодня будет шикарно. Да. Итак, друзья, рассказываю вам о дорогах в Нижнем Новгороде. Сейчас 2 балла, то есть это минимальный показатель. Дороги свободны, люди поняли. Прекрасная погода, лучше ходить пешком, чем ездить на автомобиле. И это абсолютная правда. Мосты смотрим. Средний показатель 0 баллов, ну 0,1 где-то. В общем, несерьезное дело, заторов нет. Это прекрасно. Все для прогулок, все для здоровья, все для прекрасной погоды. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кенни Уильямс. Все, что я делаю, это, конечно же, настроено на то, чтобы вернуться к тебе, моя дорогая. Ну, а как по-другому? Спасибо большое за это музыкальное произведение. Оно так хорошо вплетается в начало представления сегодняшних именинников.

вернее. Дорогие наши именинники, все, кто слушает сейчас радио Радуум, поздравляем всех тех, кто родился 19 августа в этот прекрасный летний день. Мы желаем вам любви, мира, счастья, всего самого нежного, доброго и, конечно, теплого. Да. Знаете, вместе с вами в этот день родились многие известные люди. О некоторых из них расскажем прямо сейчас. В 1751 году, 275 лет назад, родился Матвей Иванович Платов, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. В 1883 году родилась Габриэль Коко Шанель, француженка, законодательница моды 20 века. Она полностью перевернула мир женской моды, ввела в нее трикотаж, элементы мужской одежды, поставила в главу угла удобство и функциональность, а классическим примером стало маленькое черное платье, представленное в 1926 году. С помощью аксессуаров и дополнений его можно было использовать в любой ситуации, но за этой простотой крылся талант мастера. После нее стали все говорить: мода проходит, стиль остается. А громкое слово, как у Шанель, принес русский период ее жизни 20-х годов, когда для показа она отбирала только русских манекенщиц, сотрудничала с организаторами русских сезонов, а ее лучшим другом был великий князь Дмитрий Романов. Он познакомил ее с прежде работавшим в России парфюмером Эрнестом Бо, который по ее заказу разработал несколько стойких духов с использованием синтетических ароматов. Коко выбрала пятый вариант, сама разработала дизайн флакона, и с той поры нет в мире более знаменитых духов, чем Коко Шанель номер 5. Понимаете? И здесь русский след. Она так и не устроила свою личную жизнь, когда выпал шанс стать женой английского герцога, произнесла: «Герцогинь много, а Шанель одна». В 1902 году родился Борис Игнатьевич Гудь, сотрудник советской контрразведки и разведки, при жизни ставший легендой. Он был участником операции «Трест» и куратором Рихарда Зорги. 120 лет назад в этот день родился Леонид Васильевич Соловьев, писатель, автор романов «Охотже на середине». В 1915 году родился Ринг Ларнер, младший американский киносценарист, лауреат двух «Оскаров», член голливудской десятки. Ну, вы помните, охота на ведьм в Голливуде, всех поугоняли, кого-то посадили и так далее и тому подобное. Кто говорит, что это свободная страна? Ха-ха-ха. В 1945 году родился великий вокалист. Голос группы Deep Purple, конечно же, главный Ян Гиллан. Ну, а после того, как он поучаствовал в рок-опере Тима Райса и Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда», он уже в 25 лет стал культовым вокалистом. В 1951 году, 75 лет назад, в этот день родился бас-гитарист легендарной группы Queen Джон Дикон, а также, кстати, 75 лет сегодня отмечает юбилей Владимир Алексеевич Конкин. Потрясающий киноактер. Просто вот можно назвать два фильма, и уже все. Он уже киноклассик. «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя». Лучший Шарапов на планете. В 1952 году родился потрясающий актер Александр Иванович Соловьев. Такая короткая и трагическая жизнь. Так она трагически оборвалась. Столько всего, конечно, мог создать этот великий артист. Но всегда в нашей памяти останутся те несколько десятков фильмов, в которых он снялся. И мы будем их пересматривать и понимать, что это был гений рядом с нами. «Адам женится на Еве», вспомним его замечательный фильм. Борис Годунов, где он сыграл Гришку Отрепьева. Или, конечно, «Зеленый фургон» и «Красавчик» его. Это настоящее произведение актерское. 65 лет назад в этот день родился Виктор Юрьевич Мельхов, актер театра и кино. В 1969 году Мэтью Перри. Да, жаль, нет этого человека вместе с нами. Замечательный канадско-американский актер прославился ролью, конечно же, в телефильме, в телесериале «Друзья». В 1974 году родился Александр Гришаев, замечательный актер и телеведущий, знаменитый Сан Саныч из программы про ремонт, а также актер, который замечательно снимался в кино, сериалы
«Балабол», «Воронины», «Дальнобойщики» и, конечно, «Реальные пацаны», где он, собственно, сам себя, Сан Саныча, и сыграл. Ну, мы пожелаем ему здоровья. Он сейчас, ему трудно сниматься, но замечательный человек, и столько доброта и теплоты, и доброты из него, конечно, всегда выделяется, что становится жить легче. Такие люди помогают нам жить. В 1981 году родился еще один замечательный актер, вообще он КВНчик, да, КВНчики не актеры, в основном все говорят, вот. Но он хороший артист стал. Михаил Башкатов, российский актер и телеведущий, известный, конечно же, по шоу «Даешь молодежь», где он играл там Башку, Укропа, Германа, ну, замечательные, очень смешные роли, но потом были сериалы «Кухня», «Папины дочки», новые «Мой дикий друг», «Возвращение домой» и такой замечательный, страшненький фильм «Художник», вторая часть, там он тоже работал и вообще снимается в хороших фильмах на самом деле. А еще он ведет замечательную абсолютно программу на канале «Спас», и в 2025 году выступил ведущим в документальном проекте «Святой Федор Томский». Потрясающая и интереснейшая работа. Если вы не смотрели, этот фильм стоит посмотреть. Ну, конечно, мы желаем замечательному артисту Михаилу много новых интересных ролей и всех именинников. Поздравляем с праздником. Всем любви, мира и счастья. Нашу музыкальную программу продолжает ансамбль «Ага». Ну, а далее на очереди «Mago Loves to Rock», «Skizzer Sisters», «Блестящий», «Инкогнито», «Simple Red» и «Jammy Rockaway». И в следующем часе к нам приходит Андрей Топчий, и мы начнем в прямом эфире программу «Топчий Live».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РусМед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. У меня заело джингл, к сожалению, товарищи. Я сейчас попробую его запустить, чтобы было все-таки как обычно, но не сильно уверен, что у меня это получится. Так, включаем просто, Андрюш, твою музыку.
2: Всем привет, друзья, я здесь.
1: Да, у нас, видишь, на радостях. Солнце светит, жарко, лето настоящее. У тебя день рождения, отмечать будем в эту пятницу. Столько поводов. Точно. Столько поводов порадоваться, что забываем определенные кнопки нажимать. Но это не самое главное. Самое главное то, что ты пришел в студию, ты привез очень много новой электронной музыки, которую мы еще не слышали, а очень хотим услышать, и ты нам ее продемонстрируешь сегодня. А самое главное, ты расскажешь нам, что нужно сделать для того, чтобы прийти к тебе на день рождения в эту пятницу.
2: Да, и как раз первая композиция, которая ворвалась у нас, это Shaby, It's Party Time. Прям так совпало. Так что, в общем-то, у нас сегодня программа, наверное, отчасти как раз пати-тайму будет посвящена. Мы расскажем о нашей, о моей вечеринке, которая пройдет в пятницу. Но это, наверное, чуть попозже. А пока мы открываем
1: наш выпуск. Друзья, собирайтесь. Будет весело, тем более, что это будет 30-й юбилейный выпуск. Да?
2: Так точно,
1: да. Твоей фирменной вечеринки, которая выходит исключительно в день рождения. Уже 30-й раз.

0: Ну вот я очень много раз отмечал, что мне вот всегда нравится в вечеринках, клубных вот это начало, когда только-только начинается, все только красивые, свежие, бодрые приходят, но играет такая еще спокойная музыка, ну прежде чем начнется колбаса. И это очень приятное вот это время.
1: Такое при пати еще.
0: Да, при пати. Для меня лично очень такое радостное. И вот поскольку у тебя вечеринка в пятницу, уже буквально через день, можно сказать. Ну вот прямо через... На второй, вот.
1: Послезавтра.
0: И, да, послезавтра. И это ощущение тоже могут многие пережить, если придут на вечеринку. Давай сначала, а потом о музыке, о подробностях вечеринки. В пятницу куда все идем?
1: В пятницу, в эту уже пятницу, то есть послезавтра, 21 августа, я приглашаю всех друзья в заведение Hookah Place, которое находится на Красной Слобода 9 по адресу, поэтому вот, я думаю, что многие, наверное, даже там бывали.
0: Ну, если не были, вот, найдут,
1: да,
0: легко.
1: Да, конечно.
0: Потому
1: вот
0: что день настоящий.
1: И мы хотим сделать в формате open air вечеринку, то есть на открытом воздухе, где будет и открытая сцена, и открытое небо над головой. То есть вот как раз провести вечеринку, значит, Топчи звезды пати 30.
0: Кто будет участвовать?
1: Ну, специального гостя, наверное, я сразу представлю. Это диджей Максим, который мой большой друг и приедет из Москвы, естественно, вот, на эту пати. Максим, в принципе, уже довольно-таки известный музыкант. Он имеет своих два музыкальных лейбла, вот, которые, на самом деле, даже они известны больше за границей, если так говорить. Uh-huh. То есть они международные лейблы, и на них выпускаются помимо российских артистов и артисты из-за рубежа. Вот, в жанре Organic House больше они как бы позиционируются.
0: То есть, соответственно, поиграет и свою музыку в том числе.
1: Да, он, конечно, свежие релизы, анрелизы, в общем, много-много хорошей музыки.
0: А из наших друзей Нижегородцев? Кто будет?
1: Из наших друзей будут все наши, как говорится, друзья. И не как говорится, а действительно друзья, которые проверены временем.
0: То есть врагов звать не будем.
1: Точно. Вот, откроют вечеринку Алексей Кардашин и Агапов. Она, кстати, начнется в 8 вечера. Вот. То есть как раз пройдет закат, и можно уже будет приходить и слушать как раз вот ту музыку, о которой ты говорил.
0: Можно,
1: то есть,
0: прямо там слушать, потому что там тоже все видно прекрасно на Красной Слободе.
1: Да, конечно, как раз смотреть в ту сторону, где у нас солнце садится. Вот, как раз хорошая будет разогревающая музыка. Вот, после 10 мы уже там, наверное, поднимем и темпы, и грувы. Вот, то есть начинает у нас Алексей Кардашин и Агапов. Дальше будут вот известнейшие наши тоже друзья Круг и Позитив, Митя. Вот, также наш большой друг диджей Фил, который приезжает на каникулы из Венгрии, вот, из Будапешта, и все время попадает на мою вечеринку. Вот, мы с ним решили сыграть back-to-back на виниле. Вот, покрутим старые такие пластиночки, отдадим дань хорошей, как раз олдскульной. И как у нас олд-голдовый нашей на музыке. Вот. Далее диджей Максим, которого я немножко уже представил. И далее будут ребята Остап и Грачев. Вот. И, наверное, закрывать вечеринку будут ветераны тоже, виниловые ветераны, диджей Клэм и диджей Спрут, которые, наверное, раз в год, а то и реже, расчехляют свои сумки, чтобы действительно прийти и поиграть интересные, известные,
0: ну,
1: в прошлом релизе.
0: Вот, музыкальное меню нам очень понравилось, и ребята, которые будут участвовать, тоже заслуживают уважения и конечно же, большой любовью обладают. Теперь расскажем о нашей программе, что у нас сейчас звучит и звучало, и, естественно, продолжим потом звать всех на вечеринку.
1: Есть. Анджело Феррери и Роллер Фанк выпустили релиз, который вот звучал до этого релиза, который звучит сейчас. I Feel For You назвали они свою пластинку, но там многие узнали, конечно же, суперхит Боба Синклера из нулевых, как раз он I Feel For You. Ну, а вообще сама мелодия исходная там была еще когда-то давно придумана Цироном, так что, в общем-то, все тут друг друга через какое-то время
0: процитировали.
1: Да. Ну, отличный релиз, очень бодрый, заводной. Сейчас играет Disco Juice, такой диска «Сок», в общем, от Кристофа. Отличная тоже летняя пластинка. Ну, давайте послушаем ее.
0: Давайте. Да, говорим много, да. Но потому что хочется рассказать. Уж повод более хороший. Конечно. Красивая вечеринка, 30-е. Красивые цифры, 30, понимаешь? Не все из нас доживут до 50. А вот 30, видите, можно пережить. Уже в эту пятницу в Нижнем Новгороде.
1: Топ-3 Birthday Party. Yeah.

0: Вот веселые ритмы, уж точно не грустные. Мы продолжаем наш эфир. Это программа под названием «Топчий лайф». Андрей Топчий в студии. На, как сказать, на, в преддверии юбилейного своего выпуска знаменитой легендарной вечеринки, посвященной его дню рождения, который мы будем отмечать в эту пятницу. И это будет 30-й выпуск. Мы находимся все-таки в студии и занимаемся своей непосредственной работой. То есть выпускаем программу под названием «Топчий». Сейчас Андрей нам расскажет о музыке, которая звучала, и мы перейдем к нашей любимой рубрике.
1: Да, вот свежий тоже абсолютно релиз вышел в начале августа. Значит, исполнитель Рулих, а композиция называется «Want to Know». Вот такая и диско, и с каким-то латино немножко.
0: Да, там много чего-то.
1: Диско-латино, наверное, так тогда его назовем. В общем, вот под таким она у нас названием и пролетела. Вот. И мы двигаемся к нашей традиционной рубрике. Она уже вот прям стоит, уже здесь ждет своего момента.
0: Для наших новых радиослушателей я быстро всегда рассказываю. У нас звучит только исключительно новейшая музыка, которую обычно не слышат наши радиослушатели раньше, поскольку не являются такими специалистами, как Андрей, не могут ее достать. Но одна композиция всегда бывает что-то из старенького, когда Андрей достает пластинку со своих непыльных полок, но далеко стоящих, и о чем-то нам расскажет. Сколько лет сегодняшней композиции, которую мы в этой рубрике послушаем?
1: Вот именно 25 лет назад, как раз ровненько так, в общем, на французском лейбле одном очень известном вышла замечательная пластинка G-Club Presence Banda Sonora. Вот, то есть это как бы один проект представляет другой проект, в общем. Но я думаю, что все скрыто под одним лицом. То есть обычно у многих музыкантов есть альтер такие проекты, что ли. То есть он, допустим, называется G-Club, да, а потом он представляет Banda Sonora. Вот, ну это не важно, наверное. Главное, важно, что «Гитара G» этот трек назывался и называется...
0: Так, как я спрашиваю, это 99-й или...
1: Нет, это 2001-й. Да, 2001, да, я и говорю, 25 лет назад пластинка эта вышла, как раз она попала...
0: То есть, когда у тебя была всего лишь пятая вечеринка, посвященная дню рождения, выходила, наверное.
1: Считать по вечеринкам теперь, да, можно пластинки, как они там выходили. Да, пластинка замечательная, завоевала очень... много хороших отзывов от критиков, и в том числе она самое главное как бы завоевание — это то, что она покорила Ибицу. То есть Ибица все-таки остается таким островом музыкальной свободы, скажем так, да. И как говорится, хорошие пластинки действительно проходят там летом как раз вот в эту пору проверку на то, насколько этот релиз действительно стоит или не стоит, в общем, танцевальности. Вот. И Banda Sonora доказала, что она сделала хороший проект. Вот. Ну, «Гитара G».
0: Я предлагаю сделать следующее. Скорее включить эту композицию.
1: Это точно.
0: Потому что многие хотят вспомнить, что же... Потому что все сразу... Так, что 25 лет назад я делал? Ага. Ну-ка, а была ли эта музыка рядом со мной? Сейчас все мы, соответственно, и проверим.
2: Old Gold в радиошоу «Топчий лайф» на радио «Рандеву» 103.4.

0: испанскую гитару можно слушать бесконечно и без перерывов, потому что это удивительно. Живой человек играет на гитаре, и сколько эмоций сразу передается.
1: Да, такая испанская гитара.
0: Настоящая.
1: Гитара причем. G, трек от G-Club и Banda Sonora, который вышел в 2001 году. Вот, отличная пластинка, мы вспомнили ее
0: в нашей рубрике. Кто сумел вспомнить, значит, да. В 21 год назад был вполне себе молодым человеком.
1: Ну, я думаю, что в любом случае слышали кто-то эту композицию.
0: Конечно.
1: Вот, по крайней мере, если не слышали, то вот мы послушали ее.
0: Должны знать, что звучало, да, 21 год назад. Ну, а мы продолжаем нашу программу и возвращаемся.
1: 25 лет прошло.
0: Да, извините. И возвращаемся к нашим музыкальным трекам, которые мы еще не слышали, потому что Андрей приносит исключительно новинки. Что за новинка следующая?
1: Отличная новинка, которая вышла тоже вот совсем недавно. Сейчас я ее открою. Turn Me On, она называется. Это коллектив Inner City и Стефани Христиан. Вот вышла на лейбле Glitterbox. Это такой, в общем, наверное, один из мажорных, я бы сказал, диско-лейблов. То есть есть лейбл Defected, а у него есть свое подразделение. То есть они где выпускают уже такую более предискованную музыку. Вот, и это как раз пластинка вот вышла совсем недавно. И Inner City — это, конечно же, легендарнейший коллектив, который появился еще в начале 90-х, наверное. Ну, или даже в конце 80-х. Так что вот до сих пор они существуют, выпускают релизы. Это очень почетно, здорово.
0: То есть что-нибудь мажорниковое нам предлагаете послушать?
1: Да, конечно. Мажорниковое диско.
0: Очень хорошо. Давайте, заводите. Потому что настроение у нас у всех прекрасное на этой неделе. В пятницу состоится вечеринка, бёздэй пати, Андрей Топ, легендарная, уже 30-е, поэтому у нас всех настроение такое предпраздничное.
1: Да, ребят, приглашаю еще раз, пользуюсь моментом. В общем, 21-го в пятницу Топчес без депати.
0: На Красную Слободу приезжайте, да. Все услышите и увидите.
1: Отлично.

0: эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Брюзов в студии радио. Рандеву в прямом эфире. Значит, сегодня среда, 19 августа. Если вдруг вы обратили внимание, что на улице 21 число или 22, значит, это повтор. Причем 21 числа состоится вечеринка. И вы можете послушать эту программу и отправляться на вечеринку.
1: Да, прям ровно она в 8 вечера закончится. А мы в 8 вечера откроем свои двери на Красной Слободе.
0: На Красной Слободе.
1: 9 в заведении Хука Плейс, где и начнется наша вечериночка.
0: Да, интересно. Да, ты сразу расскажи, вдруг кто-то еще только-только присоединился к нам, о возможности и как бы на летом провести эти дни на природе. Почему? Где там будет второй танцпол или что там?
1: Да нет, это будет прямо один танцпол, который будет под открытым воздухом.
0: Правда,
1: да,
0: правда,
1: под открытым воздухом, небом. Open Air состоится 21 числа, в эту пятницу, как раз после первого повтора нашей программы. Ровно в 8 вечера мы открываем двери и заводим музыку, и начинаем танцевать.
0: Да, я спросил синоптиков, они сказали, дождей не будет, так что все
1: да,
0: будет
1: будем
0: хорошо.
1: Очень надеяться на хорошую погоду.
0: Пройдет именно в таком блистательном, замечательном летнем варианте, и лето будем провожать весело и красиво. Кто у нас дальше в этой программе на очереди?
1: Да, представляем релизы. Вот только что звучала композиция от Клаптон, известного хаос-музыканта, в содружестве с коллективом The Mechanism, или Mechanism. Создали они эту хорошую пластинку Doing the Disco, она называется, и там принимал участие даже Джордже Безерра, в общем-то, человек, который получил... перкуссионист, который получил за свои достижения Грэмми, так что, в общем...
0: Тут, видимо, его звук-то...
1: Да, хороший звук он там дал, если вы внимательно слушали композицию. Вот. А дальше мы продолжаем с легендарной композицией от Milk and Sugar, Let the Sunshine. Димитрис Мичес сделал свою версию этим летом. Вот.
0: В общем, новая версия старинного хита.
1: Да, ну, хит этот отличный. И как раз Let the Sunshine, все-таки лето у нас на дворе еще.
0: Это правда.

0: В эфире программа «Топчий Лайф». Андрей Топчий в студии на, как сказать...
1: На вертушках.
0: На вертушках это понятно. Да. Как бы по-другому. Я имею в виду, в преддверии вечеринки, 30-й, легендарный... Мы сегодня посвятили этому,
1: да,
0: практически
1: выпуск.
0: Эфир. Да, ну, потому что это интересно. Мы все сможем встретиться, не только услышать его, но и можем увидеть в эту пятницу. Андрей Топчий отмечает свой день рождения и, соответственно, легендарный Топчий Бездей Пати. 30-й выпуск состоится. Я надеюсь, что все будет хорошо.
1: Да.
0: И все состоится. И поэтому мы приглашаем вас на вечеринку, а сейчас мы заканчиваем программу Топчий Лайф именно в эфире. И, естественно, должны представить новый музыкальный трек, предыдущий рассказать. В общем, выполнить все, что мы должны сделать.
1: Да, сначала представлю трек, который вот заканчивал основную часть нашей программы. Это Шон Дорон, Little Mo, Body Action. В общем, вот этот трек как раз звучит сейчас у нас на фоне.
0: Как все-таки красиво зовут людей. Шон Дорон.
1: Шон Дорон, да. Вот, Алексей Блюзов тоже хорошо звучит. Вот. Ну, друзья, я хочу от себя пригласить еще раз на вечеринку 21 августа, которая пройдет в заведении Hookah Place на Красной Слободе 9. И это уже 30-е Топчий Бездей Пати, которая начала свой отчет в конце 90-х, точнее в 1997 году произошла первая вечеринка. И вот практически без перерыва каждый год на свой день рождения я собираю друзей, мы включаем хорошую музыку, танцуем. Ну и дарим вам позитивные эмоции. В этот раз мы проведем ее open air формате, как раз в заведении Hookah Place. Находится это на Красной Слободе 9. Если сейчас пятница, то, ребята, как раз заканчивается наша программа в 8 вечера. Вы можете туда поехать.
0: Если утро субботы идет повтор, да, то вы не волнуйтесь. У вас, да, все нормально с головой, просто так получилось.
1: Да, в общем, вот. Так что еще раз приглашаю вас всех на это мероприятие. Буду рад всех увидеть.
0: Обязательно с Андреем мы лично встретимся в пятницу, а сейчас мы представляем премьеру песни и тем самым завершаем эфир нашего праздничного выпуска.
1: Да, вот. И я представляю трек, который вышел совсем недавно. Это Макс Тайлер и Куда, Love Forever. Вот, совершенно новый релиз. Надеюсь, что эта пластинка найдет своего слушателя на танцполе и просто так.
0: Итак, премьера трека. Андрей Топчий, Алексей Блюзов. Это Топчий Лайф эфир. Радио Рандеву.
2: Премьера трека в радиошоу Топчий Лайф на Радио Рандеву

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добровин. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравьев.

0: Ви и Мегу.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Топ Чемпион Припали. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа. Хука Плейс.
1: Топ Чемпион Припали.
3: 18+.
4: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8-800-775-3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8-800-775-3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8-800-775-3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, в родине квартиру взять, в родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Как быстро проносится.

0: на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Привет, мои друзья, расскажите мне, как вы... Если честно, я без вас, как без...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Токи Бёрдли Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
4: Специальный гость.
3: Диджей Максим, Москва.
4: 21 августа. Хука Плейс.
3: Токи Бёрдли Пати.
5: 18+.
6: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок в добавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Мы начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправки сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья.

0: Здоровье для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: лента рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Вы слушаете радио «Рандеву», друзья, у микрофона Ирина Ростова. И сегодня, 19 августа, у нас с вами есть как минимум три повода для наслаждения. Плюс 27 градусов за окном, настоящее лето, дороги абсолютно свободные, мосты тоже, друзья. Ну и в продолжении нашего эфира замечательная музыка на волне радио «Рандеву». Впереди Тоттер Же с песней «Джонни и Мэри». В финале часа услышим Грей Уайза с песней «Je reviens te chercher». Ну и прямо сейчас «Level 42». С песней про уроки любви на радио «Рандеву».

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: going. Be the best with Radio Rendezvous.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. И середину этой рабочей, для кого-то отпускной недели, мы проводим вместе в компании хорошей музыки. Вот уже на протяжении 34 лет, друзья. Далее по курсу Джеймс Блант с песней «Same Mistake». Также услышим Нину Катамадзе, композицию «Уто», оркестро «Марко Эль Клан» с песней про Ибицу и итало-диско, команда «Парлакс», «Крэн Карусель», наш нижний городские друзья, команда Sky Fashion, и прямо сейчас группа Ladies on Mars с песней She's a Lady на радио Ранде.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Top Chimpion Party. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный Open Air на площадке Hookah Place. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа. Hookah Place.
1: Top Chimpion Party.
3: 18+.
4: Отели Баташов и Шухов приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20-го века, Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuchovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Друзья, внимание, важная информация. В Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу «Семьи Нижегородской области». Подать заявку можно до 31 августа. Программа рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяцев участники будут изучать вопросы отношений в семье, развитие и воспитание детей, семейных традиций и доступных мер поддержки. Обучение включает 5 тематических модулей, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы. Отдельные занятия помогут мужчинам и женщинам развивать личные качества и укреплять отношения. Участие в этой программе бесплатное. Организаторами являются правительство Нижегородской области, Купно, а также ОНО, Институт демографического развития в рамках проекта «Основа. Нижегородский проект жизни». Успевайте подать заявку, друзья, на программу «Семьи Нижегородской области».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Лана Дель Рей, друзья, с песней «Happiness is a butterfly». Счастье, оно как бабочка, очень мимолетное и недолговечно, по мнению певицы. Но я, друзья, верю, что счастье каждого из нас зависит от фокуса нашего внимания, от того, чем наполнено наше сердце. Я желаю, чтобы ваше сердце было наполнено любовью. Друзья, любите, оставайтесь любимыми и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». В продолжении нашего эфира команда «Вигон» с песней «Feelings». И также прямо сейчас легенда, друзья. Это Мадонна и ее песня «Lies La Bonita» на волне радио «Рандеву». Желаю вам хорошего продолжения вечера вместе с моим коллегой Андреем Лазаревым. Ну, а я, Ирина.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на радио «Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Но вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправки сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. и второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью.
11: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
12: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
13: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Феттучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Феттучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями.

0: Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Ра.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Топ Чемпионы Бали. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный Open Air на площадке Hookah Place. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим. Москва.
2: 21 августа. Hookah Place.
1: Топ Чемпионы Бали.
3: 18+. Отели Баташов и Шухов приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Баста здесь.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно, готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам запрещено распространяться об ударах БПЛА. Информация об ударах беспилотников из официальных источников. Также о том, сколько нижегородцы тратят времени на поездку до работы. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ох уж эта композиция Георгия Свиридова «Время вперед» об исполнении Каберне Денёв. В продолжении нашего эфира, друзья, как раз лучший повод сообщить вам, что в Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу «Семьи Нижегородской области». Подать заявку можно до 31 августа. Эта программа рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяца участники будут изучать вопрос отношений в семье, развития и воспитания детей, а также семейных традиций и доступных мер поддержки. Обучение включает 5 тематических модулей, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы.

Сильные занятия помогут мужчинам и женщинам развивать личные качества и укреплять отношения. Участие бесплатное в этом проекте. Организаторы программы правительства Нижегородской области Купна, а также автономная некоммерческая организация Институт демографического развития в рамках проекта «Основа. Нижегородский проект жизни». Напомню, друзья, это проект, образовательная программа семьи Нижегородской области. Подать заявку можно на участие до 31 августа. Впереди «Калибра 35», «Soft Cell», «Кайли Миноук», «Take That» и группа «Spiller» под занавес этого музыкального часа.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «За что портал Намбео снова поставил Нижний на первое место». О новых умных камерах на нижегородских дорогах. Но вначале о новых возможностях умных камер. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ну, давайте разбираться, друзья. Все-таки лето ушло, это понятно, что выражение может быть образное. Но, во-первых, только лишь 19 августа. Нет, конец лета еще совсем. Во-вторых, как мы сами настроимся, так оно и будет. Это уже доказано много-много раз, и можно привести миллион цитат под это дело. Поэтому, друзья, просто держите внутри себя ощущение, что все прекрасное проходит и длится бесконечно долго. Это не аффирмация, но просто вот мои вам пожелания, чтобы все хорошее в вашей жизни длилось максимально долго. Группа Skybar с вариацией песни Sadness в продолжении эфира. Впереди Планка, Пикник, Jamiroquai и многие-многие другие. Меня зовут Андрей Лазарев. Желаю всем отличного дня и только хороших новостей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву», радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофициально.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Токи Бёрдэй-Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Hookah Place. Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим, Москва.
3: 21 августа. Hookah Place.
2: Токи Бёрдэй-Пати.
4: 18+.
5: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам запрещено распространяться об ударах БПЛА. Информация об ударах беспилотников из официальных источников. Также о том, сколько нижегородцы тратят времени на поездку до работы. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Иксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: Рандеву. If I'd meet God, Nigel, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If I hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибой. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Токи Бёрдли Пати. 21 августа с 8 вечера, 30-й, юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке «Хука Плейс». Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плей.
2: Солчи Белый Парень.
4: 18+.
5: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «За что портал Намбео снова поставил Нижний на первое место». О новых умных камерах на нижегородских дорогах. Но вначале о новых возможностях умных камер. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от

0: Правительство Нижегородской области, Министерство обороны Российской Федерации и сертификаты на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
1: 017. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 21 августа с 8 вечера 30-й юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Hookah Place, Красная Слобода 9.
2: Специальный гость
1: диджей Максим, Москва.
2: 21 августа Hookah Place.
1: Top Birthday Party.
3: 18+.
4: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels sing.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам запрещено распространяться об ударах БПЛА. Информация об ударах беспилотников из официальных источников. Также о том, сколько нижегородцы тратят времени на поездку до работы. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса обещана последняя порция жары. Днем допускается до 26 летних градусов, при этом должно быть пасмурно, но без осадков. Завтра 18-22, облачно с прояснениями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «За что портал Намбео снова поставил Нижний на первое место». О новых умных камерах на нижегородских дорогах. Но вначале о новых возможностях умных камер. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам запрещено распространяться об ударах БПЛА. Информация об ударах беспилотников из официальных источников. Также о том, сколько нижегородцы тратят времени на поездку до работы. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Россия. Радио-рандеву. Радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Ясме. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «За что портал Намбео снова поставил Нижний на первое место». О новых умных камерах на нижегородских дорогах. Но вначале о новых возможностях умных камер. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Я всегда твердил, что судьба – игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес – только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли.

Я писал, что в лампочке ужас пол, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещи обретают не ноль. Но Хронос, я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с полями есть пример рукоблудия.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «За что портал Намбео снова поставил Нижний на первое место». О новых умных камерах на нижегородских дорогах. Но вначале о новых возможностях умных камер. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, а также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение 2 частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам запрещено распространяться об ударах БПЛА. Информация об ударах беспилотников из официальных источников. Также о том, сколько нижегородцы тратят времени на поездку до работы. Нижегородку оштрафовали за публикацию видео с места падения беспилотника. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, женщина нарушила требования регионального оперативного штаба. Ей выписали штраф в размере 3000 рублей. В ведомстве напомнили, что публиковать любую информацию о местах попадания БПЛА, также материалы с данными о военной инфраструктуре и критически важных объектах запрещено. Тем временем, в ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожено еще 52 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, надворных построек и автомобилей, а также остекление многоквартирного дома, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Информация об ущербе уточняется. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. И Нижний Новгород снова оказался лучшим у пользователей портала Намбео. На этот раз наш город стал самым быстрым в России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. По данным платформы, поездка среднего нижегородца на работу занимает немногим более 27 минут. Самыми медленными в этом списке стали Краснодар, Москва, Питер и Ростов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.